0: мегаватт. Йоку видео продавайте на $100,000 мегаватт. А теперь из студии Крыма Бирник Абазада. А в Синичке я еду все посадки на Сазакова.
1: Запалит зима лику, пипи, раз, два, два, два, четыре, два, сто, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять

Понятно, не скажешь, то есть нормально, это тоже не то, что я не знаю, по виду веку, но все по вами, может, так же знаю, по слову, а не на ты, на узум, краски, сэнджер, там, хова. Ты кто-то, дилемма, хава,